Кез гішираїн нашлеручан меч, нишана дортнял, дзерки сматнеров, кезем каркаром, овваменатес. Ворангітучан хаваров єрпек чесаготану. Айл бенакумес, ухангчумес мішт, аннатуць лусі, джинч волортнеру. Гохабанутянб, Աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող, տուրնամբող բխտոր այս ցնորքներից։